Castle и свет. Castle и свет. Об чем писали? Castle и свет. Об чем писали? Castle и свет. Об чем писали католические СМИ? Castle и свет. Об чем писали католические СМИ на минуле? Castle и свет. Об чем писали католические СМИ на минулом тыдне? И свет. Об чем писали католические СМИ на минулом тыдне? Об чем писали католические СМИ на минулом тыдне? Писали католические СМИ на минулом тыдне? Католические СМИ на минулом тыдне?

0: Вы надея костёла и свету. Слово папов до молоди.
1: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Вы надея костёла и свету. Слово папов до молоди.
1: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!